и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край земли.

0: uradila s njim. Al kada vidim tvoje oči kako sijaju u noći, ja oko sebe ništa ne vidim.
1: Ti ukrala moje srce davno, ti pohitila sny i pokoj. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: могу тебя забыть.
1: Дарья, Дарья,
0: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато честно саням твои устные.

ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.